Саш, катон тишин байталил толмаял, валхаб кобит байетох, чибитне бозерос де Кристо, чигуил пашкайти лашин кавал тол листо, шак алея он етох ене телефону, иш арманос, каштеш аухи матоланан капашец иблитех, юхуал диосе коммуникацион, кавил кулбай арманоу Хуан Николас толанан яу шарвишин бай чанколине, кавил кулбай мазан илеб локуторис, етох капаш байеб аб шарвон мишитон вали, sina cual complacer mawolashka yetoh kopit ayo kapichi weja renovado kalhon rachibitne Francisco Marcos chintaine kalimpa kalhon rachin chibitne Pedro Basilio cualquier tema chiton shinkawilakul hermano Fran hermano Juan Nicolás y Juan Dios y oja comunicación kawilakul hermano yetoha familia baitelishinto lanan absharumi okashwakano yetoh kopit tolanan kanlay bayayon kaitilais hermanos ahí esto el guajes aujoj más indor jesu lojte y otala eco tiempo y eto jionap noj copito el cheyo chuanes cheyabe jojesu acano y eto jose copitila esab sarwón